В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: sempre.
1: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Покупка автомобиля – одна из тех расходных статей бюджета, где каждый с удовольствием примет экономию. Еще и спасибо скажет. Сегодня о том, а стоит ли ждать скидки на автомобили в нынешнем году. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если коротко, то во второй половине 2026-го ожидать существенных распродаж или, скажем так, повсеместного снижения цен на автомобильном рынке не приходится. Дистрибьюторам и дилерам нет острой необходимости в агрессивном стимулировании продаж. Скидочные предложения сохраняются, однако носить они будут избирательный характер, касаясь в основном моделей с избыточными сладкими запасами и менее популярных комплектаций. В то же время по востребованным моделям и автомобилям с ограниченной доступностью дисконт может даже уменьшиться. Для автомобилей, импортируемых по параллельным и альтернативным схемам, заметно снижения стоимости вообще ожидать не стоит, поскольку новые поставки оперативно корректируются в зависимости от колебаний курса валют. Локализованные бренды покажут большую устойчивость, активно применяя программу субсидированного кредитования, трейд-ин и собственные маркетинговые инициативы. Знаете, что за первые 6 месяцев нынешнего года в Россию было импортировано немногим более 186 тысяч новых легковых автомобилей. С учетом продукции отечественных заводов это примерно 430 тысяч единиц. Общий объем предложения на рынке составил 616 тысяч автомобилей. За этот же период было зарегистрировано почти 609 тысяч новых машин. Учитывая нюансы спецрегистрации, небольшой объем экспорта, рынок характеризуется балансом без видимого спроса товарных запасов. Отсутствие избыточной численности автомобилей у дилеров вовсе не означает полного исчезновения скидок. Даже на стабильном рынке дилеры могут предлагать определенные локальные акции на определенные модели, имеющие излишек предложения, или, например, подлежащие выводу перед обновлением новой модельной линейки. Такие предложения, конечно, могут быть ограниченными по времени и объему, но все равно остаются возможными. Кроме того, сезонные факторы имеют значительное влияние. Традиционно к концу года, особенно в ноябре и декабре, дилеры активизируют меры по стимулированию сбыта для выполнения годовых планов. Следовательно, даже при общем равновесии рынка временное появление скидок вполне вероятно. Наконец, если фактический спрос во второй половине года окажется ниже прогнозов, дилерам придется корректировать ценовую политику, чтобы избежать накопления непроданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее же время большинство автомобилей, предлагаемых на российском рынке, уже доступны со скидками. Однако их размер, разумеется, может варьироваться. Наиболее привлекательные условия, как правило, распространяются на машины прошлых лет выпуска и на модели брендов, прекративших свою деятельность в нашей стране. Например, все еще можно найти новые автомобили, выпущенные 2 и даже 3 года назад, с дисконтом почти до трети стоимости. В то же время некоторые марки, недавно появившиеся на рынке, уже предлагают скидки, превышающие 10% от первоначальной стоимости. Суть ценообразования, как и прежде, сводится к соотношению спроса и предложений, наличию избыточных запасов или, наоборот, дефициту конкретных моделей. Но всем же понятно, что дилеры вряд ли будут предоставлять значительные скидки на автомобили нынешнего года с гибридными или электрическими силовыми установками, если только не стоит задача срочно распродать эти модели. Важно помнить, что автомобиль, находящийся на складе, не только устаревает и теряет в цене, но еще и требует расходов на обслуживание кредита, если он был приобретен с привлечением заемных средств. Непроданные остатки являются лишь одной из возможных причин распродажи, хотя и наиболее вероятной. Также существенное влияние оказывают и годовые планы продаж. В стремлении их выполнить, производители и дилеры отдельных брендов могут идти на определенные уступки. Однако рассчитывать на крупную скидку и дополнительные бонусы под конец года, как на основную стратегию покупки, ну такая себе история. Сезонные факторы уже не так выражены. Покупатели привыкли к тому, что автомобиль, произведенный в прошлом,

0: Summary даже в позапрошлом году, по сути, является новым. Еще раз повторю, что стремление получить скидку – это ценово. Еще раз повторю, что стремление получить скидку – это вполне себе нормальное явление практически у любого человека, независимо от его достатка. Так что если вы являетесь охотником за интересными предложениями, тогда не теряйте бдительности, они, вероятно, и возможны. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: сходи в Сувалков.
1: Почему?
0: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
1: Убедила, иду.
2: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.

0: Доброе-доброе утро, любимый город. Просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Нововоронеж. Вы слушаете «Разбудильник» в студии Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Ну как здоровье?
0: Ой, полегчало.
1: Нормально,
0: слушай,
1: хорошо,
0: мне
1: мы
0: кажется,
1: рады,
0: прогноз
1: что ты
0: погоды
1: в эфире.
0: Нам надо передавать такой, знаешь, еще обязательно сегодня по метеорологическим этим вспышки там, вспышки здесь.
1: Какие вспышки?
0: На солнце.
1: У нас здесь только вспышки и позитив, друзья.
0: Позитива?
1: Делайте
0: ну,
1: громче. Всем доброе-предоброе.

0: 23-й день второго летнего месяца на календаре, он же четверг, дорогие друзья.
1: Я желаю всем отличного настроения и хорошего самочувствия.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник», будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
6: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Разбудильник.
0: Ладно, ну вот скажи мне, как лето ощущается вообще?
1: Ощущается. Сегодня мне показал мой телефон, что на улице 14 градусов. Я немножечко так потеплее оделась, вышла, а там тепло, там же лето, какие 14 градусов. Он смеется надо мной. Там замечательно, там сегодня такое классное, знаешь, мягкое, доброе свечение солнышка, нежное. Вот прям приятно прогуляться, приятно пройтись. Друзья, очень рекомендую, даже если вы заправились, все равно прогуляться пешком на работу.
0: Ну, это полезно, как минимум. Ну и красиво, живописно, действительно, у нас в родном Нововоронеже. Есть первое сообщение. Роман передает огромный привет своей супруге Валентине и желает доброго утра всему Нововоронежу.
1: У меня тоже есть первое сообщение. Огнедышащий тапок пишет: «Привет, Радиопортал и Нововоронеж. Желаю замечательного четверга».
0: Больше всего пока нет сообщений, друзья. Можете присоединяться к нам. 839-405-4945. Поздравления тоже принимаются и озвучиваются. Партнер «Разбудильника» сегодня — компания «Суши Край».
9: «Суши Край» суши доставит. «Суши Край» роллы доставит. «Суши Край» привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. «Суши Край» — это вкусно. «Суши Край» — это быстро. «Суши Край» — заказывай. «Сушикрай.ру».
0: Сегодня подарим вкуснейшую пиццу от нашего партнера компании «Суши Край». Кстати, в «Суши Край» на Победы 1З произошел ребрендинг, красивый ремонт, новый дизайн и, конечно же, вкуснейшие предложения. Открытие уже в эту пятницу, 24 июля. Не пропустите, друзья.
1: Ой, надо будет обязательно навестить. Значит, Победу 1А плюшечку я навестила после открытия. Правда, на само открытие не попало. Было вкусно. Теперь надо на Победу 1З сходить.
0: Да, плюшка вкусно и красиво. Теперь вот и на Победу 1З по-новейшему красиво и, как всегда, классно и традиционно вкусно.
1: Друзья, для тех, кто не ориентируется в карте города, то Победа 1З — это у нас суши-край, который расположен напротив остановки, откуда вы уезжаете все в Воронеж на маршрутке.
0: В Колодезное.
1: В Колодезное.
0: А Воронеж нет. А Воронеж нет? Теперь от старого бассейна. Остановка
1: только там,
0: старый,
1: да?
0: Бассейн. Только оттуда. Нет, ну по городу он собирает. Но VIP места, лучшие места.
1: А я смотрю, ты опытный,
0: да?
1: Пользователь маршрутки.
0: Да, конечно. Друзья, сегодня давайте, знаете, что сделаем? Поскольку мы пиццу вкусную разыгрываем, давайте придумаем какое-нибудь название. Не для нашей пиццы, а вот для... Вот, ну, вымышленный какой-нибудь.
1: Для вымышленной пиццы.
0: Ну, вот сегодняшней, утрешней.
1: Утрешняя пицца.
0: Да.
1: Знаешь, четверг же раньше был... Кто у нас была там царь... как правильно назывался? Рыбный день, четверг.
0: Ну, сегодня будет день пиццы.
1: Рыбную пиццу какую-нибудь придумаем.
0: В общем и целом, дорогие проснувшиеся и слушающие, придумайте прикольное, оригинальное название для пиццы. За это вы получите... реальную настоящую пиццу от компании «Суши Край». Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макса. Сейчас мы проверим Лану. Помнит ли она номер нашего Макса?
1: 839-405-49-45.
0: Ура! Помню. Молодец!

0: Radio Partau. Радио Портал 103.1 FM.
1: Ну а еще сайт portalradio.ru. Заходите, друзья, и слушайте. В Яндекс.Музыке мы тоже есть.
2: Присутствуем. Ну что, друзья, вы уже начали думать головой. Итак, Илья нам пишет: добрейшее утро. Всем огромный привет. Пицца - кружок счастья.
1: Это название для пиццы, да. Для тех, кто только что подключился. Мы тут название для пиццы оригинальное придумываем, пиццу реальную разыгрываем.
2: Да, которую так вы вот, можете получить в суши-крае.
1: Да, так вот, что там за название еще раз?
2: Кружок счастья.
1: Кружок счастья. Ну, это как-то вот это, романтично.
2: А это люди в синем, по-доброму. Слушай, а это люди в синем нам прислали такие романтики с утра.
1: Не знаю, я бы назвал вот пицца-дрица какая-нибудь. Вот это я понимаю что-то. Или пицца-довольные лица.
2: Пицца-довольные лица?
1: Пицца-дрица, пицца-довольные лица, ну или пицца-львица тоже.
2: А почему у тебя сегодня такое игривое настроение это с утра?
1: Вот это вот название я понимаю.
2: Чувствуете по голосу, да? А я еще вижу это лицо довольное. Как будто он уже ел эту пиццу-дрицу с утра.
1: Пицца у нас на кону настоящая, вкусная, от компании «Суши-край».
3: «Суши-край» суши доставит. «Суши-край» роллы доставит. «Суши-край» привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. «Суши-край» — это вкусно. «Суши-край» — это быстро. «Суши-край» — заказывай. «Суши-край.ру».
1: Ну а какие еще варианты вот названия пиццы у тебя есть?
2: Ну я же сказала, сегодня рыбный день.
1: Так.
2: Пицца с использованием сибаса рыбы.
1: Интересное название, ну, хорошо.
2: Мы не будем дальше додумывать ее. Павел написал: все, что было в холодильнике. Называется «План Б после диеты».
1: Так. Серьезное такое емкое название.
2: «План Б после диеты».
1: Сергей пишет: ленивый гений.
2: Ленивый гений.
1: Ну, не знаю. Принято,
2: хорошо. А что там ленивого или гениального?
1: Гениально Сергей, можно пожалуйста. Украсить различными добавками. Там, я не знаю, и пепперони добавить туда, и халапеньо, еще что-то там, и перец какой-нибудь болгарский.
2: У тебя три перца уже получилось. Ну, пицца, пусть, три перца, да?
1: Пицца, да, три перца. Вот. Есть четыре сыра, три сыра, а это будет вот...
2: Да, у ремарка «Три товарища» это три перца заказали пиццу.
1: Екатерина пишет: грибной бунт. Вот такое название, может быть.
2: Мухоморы взбунтовались. Восстание мухоморов или восстание грибов.
1: Ангелина написала: сырный апокалипсис. Вот так.
2: Угу. Илья пишет: пицца «разорви лица».
1: Вот это хорошая пицца. Дорогие проснувшиеся и слушающие, придумываем прикольное оригинальное название для пиццы. За это получите подарок от компании «Суши Край». Вкуснейшую пиццу.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
5: Не заходи в Сувалков.
6: Почему?
5: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
6: Убедила. Иду.
7: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Разбудильник.
9: Доброе-доброе утро, друзья. Всем желаем отличнейшего утра и хорошего настроения.
10: Позитива, да. Ловите. Лана подготовила какую-то информацию. Мы сегодня про пиццу разговариваем. Что-то про пиццу будет?
9: Нет, не про пиццу. Позитив вообще будет. Позитивная информация.
10: Давай.
9: 77-летняя американка продала все и купила круиз на 15 лет.
10: Молодец.
9: Вот я за такой
10: 77
9: позитив.
10: 77 ей, да?
9: 77, да.
10: Плюс
9: она распродала все, дом, машину, вещи, выручила деньги и вложила в каюту на лайнере, который 15 лет будет бороздить океаны. Вот. Вот, как бы так. Вместо увядания в четырех стенах дама выбрала
10: рассвет. All-in она сделала, понимаешь? All-in, ставку на вот этот круиз. Ну, смотри, она оптимистка, до 92-х,
9: да, планирует туда жить, да. И причем на корабле находятся не отпускники, а постоянные жильцы, которым за 60 лет. Шерон сказала, я тут тоже почувствовала себя желанной. Сумма, конечно, безумная, пока не сравнишь. Дом престарелых в США в год обходится содержание $300 тысяч в год. Ну, за 15 лет столько же, но без моря и свободы. В общем, дама выбрала свободу.
10: Ну, молодец, слушай, продумала все, и теперь будет наслаждаться.
9: Ты бы так смог.
10: Ну, а почему нет? Можно, наверное. Я не знаю, что будет со мной в 77. Может быть, я и круче смогу, в чем я, в принципе, не сомневаюсь.
9: Не сомневаешься, да? И бороздить ты будешь уже, наверное, космос,
10: да, по полной,
9: мне кажется.
10: Да.
9: К твоим 77 уже поездки в космос будут так нормально, как на Москву сгонять.
10: На выходные, да. Нормально. Нам пишет Дарина. Мы сегодня придумываем название прикольное, оригинальное для пиццы. Пицца – секретный ингредиент. Вот так.
9: Никто не узнает. А, знаешь так, ингредиент дня, но секретный. То есть каждый раз что-нибудь новенькое докладывают туда. А у меня Олечка пишет. Доброе утро.
10: Доброе.
9: Пицца – атомная страсть.
10: Атомная страсть по-нашему, по-нововоронежски.
9: А привозит ее счетчиком Гегера сразу, да, проверяет, насколько там страсти вам добавили.
10: Посильнее. Владимир написал, хит или не хит. Вот такое название. Отлично, приняли.
9: Ежик нам написал, взрыв на пиццной фабрике. Вегетарианская пицца.
10: Хорошая. Представляешь, там сколько вот ингредиентов, мне кажется. Это, знаешь, вот какая-то палитра из вот этих... всяких овощей и,
9: ой, вот
10: возможно,
9: пицца
10: даже фруктов.
9: Палитра, слушай, какое красивое название, его можно даже вот уже в меню включать.
10: Вот какое хорошее название. Анастасия нам прислала смс-ку 103 и 1 сыр. А вот это по-нашему. А,
9: да, здорово, здорово. Павел написал: «Планктон под сыром для офисных работников».
10: Оригинальное название, классно. Есть сообщение от Григория: «Все под шубой». Вот такое название.
9: «Все под шубой».
10: Вообще «все под шубой». Все туда добавил. А шуба это что? Это вот свекла и майонез, да?
9: Ну, там... Может быть, все что угодно. Шуба – это любое сверху покрытие.
10: Норковое, да?
9: Норковое, бобровое.
10: Покрытие. Такое
9: покрытие.
10: Покрытие. Теплое.
9: Напольное покрытие. Иван пишет: «Доброе утро, Радиопортал. Доброе утро, Алексей и Лана.
10: Доброе.
9: А также всем укротителям доброе утро и всему Нововоронежу. Поздравьте нашего укротителя Герасимова Александра Сергеевича с днем рождения».
10: Слушай, а это не тот ли Александр, который у нас постоянно радиослушатель?
9: А вот мы не знаем его фамилию.
10: Укротители, напишите.
9: Сергеевич, Александр Сергеевич, который наш частенечко и стихи, ну, и песни поет.
10: Ну, мне интуиция подсказывает, что это у него день рождения. Но, тем не менее, в любом случае, Герасимова Александра надо поздравить,
9: Герасимова, да? Александра, да, с днем рождения. И пожелать ему всего самого наилучшего.
10: Крепкого здоровья, и пусть в вашей жизни всегда будет рассвет.

0: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: В Новом Воронеже 8 утра.
2: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Нефтегазовые доходы бюджета России во втором квартале выросли на четверть. В годовом выражении заявил накануне президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил ускорение динамики банковского кредитования в стране, в том числе ипотечных кредитов и кредитов реальному сектору экономики. И также президент заявил о необходимости обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом. Он отметил, что в первом полугодии года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года. Депутаты Госдумы 8-го созыва приняли в рамках своей работы 80 законов в сфере образования, что позволило достичь рекордного числа студентов на средней ступени образования. Об этом заявил накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего выступления на пленарном заседании перед отчетами глав комитетов. По словам Володина, многое сделано для совершенствования системы среднего профессионального образования. Впервые за 50 лет рекордное количество студентов стало обучаться в техникумах, колледжах. 3 миллиона 900 тысяч человек. Володин отметил, что современный показатель почти достиг уровня 70-х годов, когда в учреждениях среднего профессионального образования обучалось 4 миллиона студентов. Председатель Палаты парламента также отметил, что сейчас 73% бюджетных мест в системе высшего образования распределено между региональными вузами, при этом больше всего мест выделяются на подготовку инженерных кадров, врачей и учителей. Работодатели, которые внедряют корпоративно-демографический стандарт и создают условия для совмещения женщинами профессиональной реализации и материнства, будут лидерами на рынке труда в будущем, сообщила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Она отметила, что государство на всех этапах поддерживает такую деятельность компаний. Это и развитие корпоративного демографического стандарта, и последние серьезные налоговые изменения, принятые президентом, и развитие экспертных общественных инициатив. Научно-исследовательские центры России и Китая реализуют более 1200 научных проектов. Это рассказал в среду глава Миноборнауки Валерий Фальков. В большинстве своем это математические, медицинские, инженерно-технические или естественно-научные изыскания, отметил министр в рамках просветительского проекта «Добрые соседи», приуроченного 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Министр Фальков добавил, что сегодня в условиях международной конкуренции за прорывные научные результаты Россия и Китай тесно сотрудничают в самых передовых областях, от совместного использования установок класса «Мегасайенс» до глубоководных и космических исследований. Официальный курс доллара на сегодня 78.48, курс евро 89.60. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе утро, друзья. Все совершенно верно. Это город атомщиков. И мы с вами на волне Радиопортал.
1: Желаем каждому фантастически удачного и стопроцентно успешного летнего четверга. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Презент у нас действительно сегодня крутейший, как и всегда, собственно говоря. Компания «Суши Край» подарит вкуснейшую пиццу нашему сегодняшнему победителю.
1: А победит тот, кто придумает самое интересное название для пиццы. Напоминаем, что название должно быть оригинальным. И вот, например, Иван написал «Пиццу для укротителей драконов». Он бы назвал «Три таксиста».
0: «Три таксиста, три веселых друга».
1: Да. Или еще вариант «Теляпуха».
0: Вот.
1: У него тоже рыбный день, четверг.
0: Но это уже наше местное название, классно. Надежда предлагает «Обжорка» назвать пиццу.
1: Угу. Ежик предлагает назвать «Вампирская пицца».
0: Бах. Вампирская?
1: Да, «Вампирская пицца», «Бах-бабах» и «Нет ее». Вот так вот. «Пицца-часы» и «Портал-пицца».
0: Ой, вот, кстати, «Часы» будет прикольно, да, пицца в виде часов?
1: Да.
0: А «Портал», ну, посмотри на наш значок. Ну, это вообще стопроцентная пицца. Спиралька наш значок.
1: Да, да? Вот там вот вижу томатная паста вот так вот нанесена. Вот там здесь, соус терияки, наверное, вот там, где видишь, радио написано.
0: Вот. Возможно.
1: А все остальное, это сыр, наверное, светленькое такое.
0: Да.
1: Все.
0: Название
1: все,
0: для
1: мы
0: пиццы.
1: Уже придумали.
0: Галина прислала сообщение. Колхозница. Название вот такое. Колхозница – это когда дома слепила из того, что было.
1: Угу. Здорово. О, Павел. А сюда дальше Павел добавил. Пицца-баловница. Мясси в честь Месси.
0: Мясси или мясо?
1: Мясси.
0: Мясси.
1: Мясси. В честь Месси.
0: Ну, тогда можно...
1: Это футбольная пицца какая-то. Да. Околофутбольная.
0: Испанскую тогда можно. Это вот в тему футбола. Кто увлекается, поймет. Вот рядом с Аргентиной где-то все это находится.
1: Там, знаешь, когда...
0: Но испанская, наверное,
1: подороже будет. А можно из четырех разных,
0: будет.
1: Да? Вот одна там Месси, другая Мбаппе.
0: Можно и такую. Кристина написала. Она предлагает назвать пиццу... «Расти попка».
1: «Расти попка»? Хорошая,
0: «Расти
1: хорошая».
0: «Попка», да, звучит.
1: А зачем в спортзал-то ходить? Можно просто пиццу заказывать. Также Павел пишет: «Я не могу, я на диете». «Ладно, один кусочек». «Осторожно, вызывает привыкание». «Кольцо всевластия».
0: «Кольцо всевластия». «Хорошо, всевластия», да.
1: «Агент 00 сыр».
0: О, вот это классно.
1: «Внутренний наполнитель» и «Кругляш судьбы».
0: «Кругляш судьбы». Ну, отлично, здорово, друзья. Название для пиццы придумываем оригинальное, креативное. И за это будет подарок от компании «Суши Край».
2: «Суши Край» суши доставит. «Суши Край» роллы доставит. «Суши Край» привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. «Суши Край» — это вкусно. «Суши Край» — это быстро. «Суши Край» — заказывай. «Сушикрай.ру».
0: Ну, вообще, я вот читал, если насколько помню... Первое упоминание о пицце было в 5 веке до нашей эры. То есть там пекли какой-то вот лаваш, вот такую булку, и туда мясо и зелень, и вот первая пицца.
1: И уже хорошо, и уже было вкусно,
0: да?
1: Без названия.
0: Представляешь, да, вот без названия, а может быть они тоже как-нибудь это называли там, ну тогда же они не разговаривали.
1: Да, я...
0: Ну так,
1: ну как-то и все поняли, да?
0: Это, да, какая-нибудь там... Еще с чем-то.
1: С травинкой какой-нибудь там добавили травки. Сергей нам прислал «Доброе утро, всем удачи». Откуда, думаешь, это Сергей?
0: С правого берега Дона. Да, Серега, привет
1: верно.
0: Тебе. Хорошего дня и отличного настроения. Ну и всем твоим окружающим тоже такого позитива.
1: Да, чтобы они себя хорошо вели.
0: Оксан написал нам «Голода точка нет». Вот так предлагает назвать. Марина пишет «Пицца жизни». Что-то подобное, по-моему, было уже, да?
1: Нет, жизни еще не было.
0: Жизни еще не было. Это говорит мне человек, сидящий на бровь. Да жизни еще не было у тебя, Алексей. В твои-то 54.
1: В твои-то 18, да. Ёжик нам пишет «Шашлык пицца. Не трогай это на Новый год». И 100 пицца.
0: 100 пицца?
1: Да.
0: Ступица.
1: Пицца-тупица.
0: Отлично, хорошие варианты. Павел написал, копченка предлагает назвать. Копченка.
1: Ну, вообще, на самом деле, как вы яхту назовете, так она и поплывет, правильно? Вот как назовешь, так и вот подумайте, что будет в этой пицце, или какое будет у вас состояние после этой пиццы.
0: Нет, ну если бы, чтобы вот захотелось, надо как-то какие-то изыски использовать вот в названии, чтобы, знаешь, вкуснейшее. Ароматная, там, манящая, аппетитная, понимаешь, вот тогда захочется. А нам надо оригинальное, смешное название. Вот как типа копченка или колбасно-сырное солнышко Евгений предлагает.
1: Ну, это тоже вкусненько, колбасно-сырное солнышко.
0: Это
1: вкус, опять я сейчас смотрю на значок радиопортал «Колбасно-сырное солнышко». В принципе, тоже недалеко.
0: Друзья, придумываем прикольно оригинальное название для пиццы, и все это направляем сюда, в мессенджер Макс. Номер для связи прежний. 839-405-4945. Победителю подарок.

0: Разбудильник.
1: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в четверг, 23 июля.
2: Овны. Сегодня не стоит отвечать сразу. Иногда пауза производит куда более сильное впечатление.
1: Тельцы, не удивляйтесь, если привычное дело займет вдвое меньше времени. День явно на вашей стороне.
2: Близнецы. Любопытство заведет вас туда, куда вы сами не собирались. И правильно сделает.
1: Раки. Сегодня лучше не спорить с собственной интуицией. Она уже знает, чем все закончится.
2: Львы. Если кто-то сомневается в вас, это его проблема, а не ваша.
1: Девы. Хороший день, чтобы перестать ждать подходящего случая и создать его самостоятельно.
2: Весы. Чужое настроение не должно управлять вашим. Не позволяйте испортить себе день.
1: Скорпионы. Не все вопросы требуют немедленного ответа. Некоторые прекрасно решаются сами.
2: Стрельцы. Сегодня полезно выбрать маршрут подлиннее. Самое интересное случится по дороге.
1: Козероги. Сегодня неожиданно освободится время. Потратьте его на себя, а не на новые обязанности.
2: Водолеи. Сегодня вы удивите даже тех, кто уверен, что знает вас вдоль и поперек.
1: Ну и, наконец, рыбы. Не цепляйтесь за идеальный план. Импровизация окажется намного интереснее.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Ну, а еще и приветы передадут и поздравят с днем рождения. Например, вот сегодня день рождения замечательный житель Нововоронежа отмечает. Светлана Терехова, руководитель танцевальной спортивной студии «Арена», замечательный хореограф и настоящий профессионал своего дела. Светлана, с днем рождения, Свет, тебя!
1: От всей души поздравляем Светлану, желаем ей счастья, здоровья, красоты и неиссякаемой энергии.
0: Пусть сбываются мечты, давай.
1: Да, вот пусть сбываются мечты и неиссякаемой энергии.
0: Света, творческой. С днем рождения тебя и всего тебе самого наилучшего. Ну, а теперь продолжаем.
1: Ну, вот ты перечислил здесь, что у нас будет, награждают подарками, дарят вкусняшки. Вот сегодня мы, друзья, разыгрываем вкуснейшую пиццу от Суши Края.
2: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
1: А вам-то небольшое нужно условие выполнить.
0: Да,
1: просто придумать, как назвать пиццу. Вот Павел пишет: похудейка.
0: Пицца похудейка. Так, интересно, из каких ингредиентов должна состоять похудейка?
1: Не знаю.
0: Но название прикольное звучит.
1: Сергей, кстати, нам пишет, который с левого берега Дона. Пицца – сладкая птица.
0: Вот. И в рифму, и, уверен, вкусно.
1: Да, и технологическая карта уже прописана там.
0: Ну там что может быть? Курица, ананас в составе, вот получится сладкая птица.
1: Мне кажется, Алексей у нас и работал на кухне когда-то.
0: Я просто гурман,
1: Да я знаю, что ты покушать любишь.
0: Ну честно скажу, да, был опыт, я был пиццемейкером, вот так.
1: Ничего себе!
0: За 3 минуты готовую пиццу делал. Вообще просто там пальчики
1: оближешь. За 3 минуты, когда у тебя уже ингредиенты подготовлены, да?
0: Ну, конечно.
1: Вот. Это, знаешь, как какой-нибудь ролик там «Ужин на всю семью за 15 минут», и потом уже ролики в ответочку такие снимаю. Знаешь, готовлю второй час вот этот ваш рецепт 15 минут.
0: Ну, на самом деле, это такой очень сложный труд, и поэтому, друзья, когда вы едите пиццу, помните, это сложно делать.
1: А когда вы еще очень довольны и вам очень вкусно, вот не поленитесь, оставьте отзыв. Это всегда очень приятно.
0: Наталья пишет, название пиццы прямо в ротик, радовать животик. Угу. Интересно.
1: Олеся
0: интересно.
1: Пишет, доброе утро, Алексей, Ланочка и любимый город. 3 веселых Куся.
0: Куся?
1: Да. 3 в пицце, не считая солями.
0: Вот это хорошо.
1: 3 стари сыра, сырчата и великолепная сырмерка.
0: Сырчато и великолепная сырмерка. Ну, превосходно, вообще вот это
1: шикарное,
0: круто.
1: Шикарное, да.
0: Алексей написал, пицца 4 сына.
1: 4 сына?
0: 4 сына, да, нормально. Тоже хорошо.
1: Иван пишет, пицца... колбасный шнурок или сырная чао бомбино сеньорита.
0: Вот, тоже интересно, оригинально.
1: А еще мясной оле карабум.
0: Олег или Оле?
1: Оле. Оле карабум.
0: Ну, лучше было бы Олег Карабум, мне кажется.
1: Олег?
0: Ну, как имя, фамилия. Олег Карабум. Ну, может такое быть.
1: Ну, да. И 4 сына от него, да?
0: Карабумовичи.
1: Или вот, новосырный бум.
0: Так, это что-то с Нововоронежем.
1: Ну, также пицца, расти попка, еще одна.
0: Еще одна, да, попка вырастет, это хорошо. Карин пишет, пицца, скатерть, самобранка. Да, такая была бы, знаешь, вот...
1: Вот кусочек теста вот так вот расстелил на столе, растянул его, и там все.
0: Ну, это какой-то полет фантазии у нас начинается.
1: Сергей пишет, пицца, грибница.
0: Так, отлично. Юля написала «пицца и точка». Нормально.
1: Да, пицца и точка.
0: Но где-то мы уже это слышали.
1: Совершенно верно. Ну что, интересненькое что-нибудь рассказать-то?
0: Давай.
1: Тебе? Я все к тому, что я говорю. Вот как назовете, так и поплывет. Вот ты знаешь, что такое чмок или цмок?
0: Чмок? Ну, да. В щечку чмок.
1: Вот. Вот, а в Белоруссии-то, оказывается, я после того, как прочитала картинку, увидела, когда моя жизнь прежней не будет. Это, оказывается, родственник нашего змея Горыныча. Внешне представляет собой смесь змея и дракона. Продолговатое туловище, покрытое чешуей, большие крылья, острые зубы, яркая окраска. Ну, просто он цмок.
0: Ну, это какой-то вымышленный.
1: Ну, вымышленный, конечно. Герой сказок, да, былин различных.
0: Цмок или чмок?
1: Ну, он и так может быть. По-белорусски цмок, а по-русски чмок. Да. Представляешь, я говорю, у нас Горыныч, а тут такой чмоки-воки. Такой хорошенький. Так вот, после того, как он так ласково был назван, оказывается, Горыныч-то у нас злой, а у них он, наоборот, помогал крестьянам, помогал людям и очень добрый персонаж.
0: Поэтому так и назвали.
1: Несмотря на то, что выглядит как змей Горыныч, но с одной головой.
0: Друзья, мы сегодня придумываем какое-нибудь прикольное название для пиццы. Свои варианты версии кидайте в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-4945. За самое оригинальное и креативное название подарим вкуснейшую пиццу от компании «Суши Край».

0: Разбудильник.
1: Продолжаем, дорогие проснувшиеся и слушающие, придумывать оригинальное, прикольное название для пиццы. Виталий пишет: пицца миловица. Так, оригинально.
2: Это где белье на расти попку подбирают.
1: Миловица. Елизавета написала: сырно-моцарельно.
2: Сырно-моцарельно, здорово. Ежик пишет: барин пицца.
1: Барин?
2: Барин пицца.
1: Отлично, барин пицца. Звучит прям как название целой пиццерии, знаешь, вот. Барин пицца.
2: Да, и даже я уже прицел, как входная группа должна выглядеть.
1: Ну, такой все. Дяденька серьезный, сытный, с пиццей. Денис написал: гавайский шептун. Гавайский шептун. Нормально.
2: Мне кажется, это какая-то птица такая какая-то должна быть обязательно.
1: Гавайский шептун?
2: Шептун, да.
1: Она не поет, а вот шипит, да?
2: Да,
1: это змея какая-то.
2: Да-да-да, помнишь? Ой, какая же у нас была птица-то страшная такая.
1: Индюк?
2: Ладно, нет, не вспомню, но она же как-то там с сатаной была связана. Помнишь название какие-то сатанинские?
1: Не знаю, спаси господи, давай.
2: Вот, все, проехали.
1: Сырная точка, Юля предлагает. Вот что-то наподобие уже было. Ну, а, там была пицца и точка, а здесь сырно и точка.
2: Главное, чтобы она пропеченная была. Сыро и точка.
1: Ну, или пицца и точка, вот, да.
2: Ёжик еще написал: смайл пицца, учитель пицца. На ней цифры и буквы для малышей.
1: Вот, практично.
2: Ну, да, вот когда ребенка-то кормишь, там все, что угодно придумаешь. И букву, и самолетик в ангар залетает, да, и там...
1: Ну, конечно, главное увлечь, чтобы интересно было. Ирина написала: Хрустелла. Элегантно.
2: Элегантно, да. Вот как раз очень подходит сюда от Павла. Пицца антистресс. Хрустелла. Знаешь, есть люди пупырками вот этими упаковочные...
1: Да.
2: Забыла, как это слово сказать. Успокаивать себя, да. А еще охотник за колбасками.
1: Охотничьи колбаски, нормально.
2: Нет, охотник за колбасками. А Иван пишет, что пицца наша Аленушка.
1: Наша Аленушка, да.
2: Охотница.
1: Классно. Нелли написала: пицца хайп. Вот такой современный вариант есть.
2: Пицца хайп.
1: Да, съешь так. Свой язык от Танюши, вот тоже прилетело. Съешь свой язык. О, опасно, нет, не надо.
2: Не надо. Онемеем в раз. Павел еще написал: моцарелла маньячелла.
1: О, нормально, в рифму.
2: Чувствую, Павел очень хочет сегодня пиццу. Вот человек старается.
1: У нас было что там, шептун какой-то, да, гавайский?
2: Гавайский, да, шептун.
1: А вот Нелли написала: шепот пепперони.
2: Шепот пепперони?
1: Да, вот почему-то шепчет ингредиенты на пицце. Ну, это хорошо.
2: А как там, который острый? А, шепот халапеньо еще нету.
1: Халапеньо.
2: Когда...
1: Это лютая вещь, на самом деле, халапеньо.
2: Они же причем различаются, эти перцы, да, по степени остроты, там есть какая-то...
1: Ну, цветовая гамма, по-моему, там зеленый, красный, если нет, или это я путаю, халапеньо, он зеленый.
2: Да, есть зеленый, есть красный, нет, вообще, сами вот эти острые перчики, они...
1: Самое главное, есть... семечки вот эти, не есть, иначе...
2: По степени остроты, и даже какая-то, по-моему, единица есть, как определяется... В общем,
1: по мощности,
2: да? не каждый может,
1: вот,
2: да, поэтому,
1: кстати,
2: шепот.
1: Танюш написала: чили пеппер предлагает нам, вот, в тему перцев. Угу. Отлично, друзья, придумываем название для пиццы. Остроумное, оригинальное, и за это подарим вам от компании Суши Край вкуснейшую пиццу. Номер для связи прежний: 839-405-49-45.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Погода в Нововоронеже.
6: По сообщению синоптиков, сегодня 23 июля в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба.
7: Прямо сейчас летнее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый северо-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 21+.

0: Радиопортал.
1: Ну вы, блин, даете.
2: Даем и раздаем подарки налево и направо каждое утро в утреннем шоу «Разбудильник». Сегодня у нас вкуснейшая пицца от компании «Суши Край». Придумываем прикольное название для пиццы. Сообщений очень много, давай читать.
3: Читаем. Сергей, пицца портальная.
2: Портальная.
3: Это же как квартальный отчет, так и пицца портальная.
2: Портально-квартальная. Иван написал, пицца «Русь-матушка» и пицца «Веселая Лана».
3: Я даже представляю, что в ее составе. Сыр, сыр и снова сыр.
2: Да?
3: Да, вот именно так.
2: А вот, кстати, сыр, сыр и только сыр. СМС-сообщение пришло. Серьезная пицца.
3: Веселая Лана, серьезная пицца. Отлично. Татьяна, пицца Портал FM.
2: Так, отлично, нам подходит такое.
3: Сергей, доброе утречко. Пицца «Пивасик» в ассортименте рыбная, колбасная, хрен с холодцом и тому подобное.
2: Класс. Ангелина написала, доброго утречка. Гелий, вам доброго. Хотелось бы пиццу с названием «Соусное приключение», «Сырное хихиканье», ну и в пятницу пиццу «Работа-работа, уйди на Федота». Вот это хорошее.
3: Федота на Якова, да, с Якова на всякого. Вот и поделились мы. От пиццы не осталось ничего. Наталья пишет, доброе утро. Предлагаю блонди пицца, сливочная. Рыжий пицца с рыжиками или оранжевое тесто. Карри пицца, острая. Шатен пицца, брюнет пицца, черное тесто.
2: А лысый пицца есть там? Лысый пицца, колобок.
3: Да, кстати, обидели лысых. Лысый пицца. А там еще начинки никакой, да?
2: Ну
3: то
2: да,
3: есть шарик
2: просто
3: из теста
2: колобок.
3: Такой. Колобок.
2: Колобок.
3: Великолепно.
2: Ольга нам писала, танцующая креветка. Такая вот под эту музыку, представишь креветку?
3: Ну, я тебя представила в роли креветки уже. Костюм креветки, отлично.
2: Напротив Ланы, друзья, сидит танцующая креветка, чтобы вы понимали, и с вами общается.
3: Да, отлично. Хорошо, ладно и прекрасно. Нынешнее слово дня у нас.
2: Так. Постоянная рубрика
3: слова дня. Да, постоянная рубрика, да. Вот я уже его значение назвала. Значит, словарь великого русского живого языка Даля за 1882 год.
2: 1882.
3: Да. Слово «письми».
2: «Письми»?
3: Переводится как «хорошо», «ладно», «прекрасно», используется.
2: Еще раз, «письми».
3: «Письми». «Письми». Вот смотри, молодежь сейчас использует всякие новомодные словечки, а мы можем старые возвращать и вводить в оборот.
2: Пожалуйста.
3: Ладно, «письми».
2: «Письми».
3: Нам окей, ладно, хорошо, прекрасно. Вообще, «письми».
2: Хорошее такое слово, как всегда.
3: Неожиданное, главное, русское.
2: Слова, да,
3: русское. Никаких англицизмов.
2: Никаких. Ну что, через пару минут будем подводить итоги, кому же достанется пицца вкуснейшая от компании «Суши Край». Друзья, еще есть время. 839-405-4945. Как показывает практика, бывают такие сообщения в финале победоносные.
3: Последний вагон, да, запрыгивает, успевает.
2: Да, поэтому название оригинальное, прикольное для пиццы.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: драйвом зарядит в разбудильнике и вкусняшку какую-нибудь обязательно подарит за очень интересное название пиццы, которую вы сегодня придумали.
1: Много названий было интересных, разнообразных, каких-то великолепных, изысканных. Все, мы все сообщения прочитали.
0: Да.
1: Объявляем победителя.
0: А, подожди, обманывай. Ёжик у нас
1: обманывай.
0: Еще.
1: Ёжик не у нас обманывай. Обманывай ёжиков.
0: Ёжиков нельзя обманывать, да. Свадебная пицца, пионерская пицца, сделай сам, земля пицца, заказать или не заказать, съесть или не съесть, писми пицца, то есть прекрасная пицца,
1: так,
0: сегодня уже новое
1: выяснили,
0: слово, да.
1: Да.
0: И 8 марта пицца, 23 февраля пицца.
1: Праздничные такие.
0: Да, праздничные, да, такие. Ну, тут, видишь, раз свадебная, тематические.
1: Ну что, все, подводим итоги. Объявляем победителя.
0: Объявляем победителя.
1: Олеся у нас сегодня победитель. Олеся написала нам следующее. Пицца «Два веселых Куся».
0: Угу.
1: У тебя открыто сообщение от Олеси? Давай
0: подожди,
1: по очереди
0: подожди, читай. Подожди, где?
1: «Два веселых
0: Куся». Я потеряла Олесю. Куся. А, все, нашла.
1: Найди
0: нашла.
1: Олесю.
0: «Трое в пицце, не считая солями».
1: Это вообще превосходное название. «Сырчата» мне нравится.
0: «Три стари сыра».
1: Так, и «Великолепная сырмерка». Вот сколько названий придумала Олеся. За это получает одну настоящую вкусную пиццу от компании «Суши Край». Олеся, ну, супер, круто.
0: Причем
1: мы поздравляем.
0: Они такие еще литературные. Вообще, все, как мы любим.
1: Названия четкие. Да, вот Олеся, 100% попадание. Круто. Всем спасибо, друзья, все свободны. Если...
0: Почему все свободны?
1: Ну, подожди, это в плане розыгрыша, я объясняю тебе. В плане розыгрыша. Если вы сегодня не победили, не переживайте, друзья, направляйтесь в Суши Край на Победы 1Z. Там произошел ремонт, ребрейдинг. Классно, красиво, современно, стильно и самое
0: приятно,
1: главное,
0: уютно,
1: вкусно.
0: Да.
1: Приятно и уютно. Компания «Суши Край Победы 1Z». Официальное открытие уже в эту пятницу. То бишь, получается, завтра.
0: Завтра.
1: 24 июля в «Суши Край» на остановку торговый центр. Вот как объяснила нам доступна Лана.
0: Да, доступна Лана.
1: Доступно, объяснила Лана. Ох, заговорился. Ну что, финалем, как всегда, праздники. Рассказываем, какие можно и нужно отметить сегодня, в четверг, 23 июля. Итак, Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Так, день дачника в России. Вот СНТ всем нашим привет.
0: Мне кажется, это 3 месяца в году, да еще и весенние прихватываются дачники.
1: День великолепной бабушки. Ну, мне кажется, все бабушки великолепны по-своему.
0: Да, каждая по-своему.
1: Международный день бла-бла-бла-бла-бла. Оказывается, и такой есть праздник.
0: Да каждое утро с понедельника по пятницу и вечером в пятницу еще, да.
1: У нас сегодня профессиональный праздник. День ванильного мороженого. Все.
0: Ну, сейчас нужно купить рожок ванильного мороженого и отметить. Будет приятненько. А именинники у нас сегодня Александр, Антон, Даниил, Леонтий, Нестор, Петр, Степан.
1: Аплодисменты всем вышепричисленным. Ну а вам, дорогие наши радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
0: Прекрасного настроения и, повторюсь, хорошего самочувствия.
1: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина. И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила. Иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: I told you, they're the best.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Покупка автомобиля – одна из тех расходных статей бюджета, где каждый с удовольствием примет экономию. Еще и спасибо скажет. Сегодня о том, а стоит ли ждать скидки на автомобили в нынешнем году. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Если коротко, то во второй половине 2026-го ожидать существенных распродаж или, скажем так, повсеместного снижения цен на автомобильном рынке не приходится. Дистрибьюторам и дилерам нет острой необходимости в агрессивном стимулировании продаж. Скидочные предложения сохраняются, однако носить они будут избирательный характер, касаясь в основном моделей с избыточными сладкими запасами и менее популярных комплектаций. В то же время по востребованным моделям и автомобилям с ограниченной доступностью дисконт может даже уменьшиться. Для автомобилей, импортируемых по параллельным и альтернативным схемам, заметного снижения стоимости вообще ожидать не стоит, поскольку новые поставки оперативно корректируются в зависимости от колебаний курса валют. Локализованные бренды покажут большую устойчивость, активно применяя программу субсидированного кредитования, трейд-ин и собственные маркетинговые инициативы. Знаете, что за первые 6 месяцев нынешнего года в Россию было импортировано немногим более 186 тысяч новых легковых автомобилей. С учетом продукции отечественных заводов это примерно 430 тысяч единиц. Общий объем предложения на рынке составил 616 тысяч автомобилей. За этот же период было зарегистрировано почти 609 тысяч новых машин. Учитывая нюансы спецрегистрации, небольшой объем экспорта, рынок характеризуется балансом без видимого спроса товарных запасов. Отсутствие избыточной численности автомобилей у дилеров вовсе не означает полного исчезновения скидок. Даже на стабильном рынке дилеры могут предлагать определенные локальные акции на определенные модели, имеющие излишек предложения, или, например, подлежащие выводу перед обновлением новой модельной линейки. Такие предложения, конечно, могут быть ограниченными по времени и объему, но все равно остаются возможными. Кроме того, сезонные факторы имеют значительное влияние. Традиционно к концу года, особенно в ноябре и декабре, дилеры активизируют меры по стимулированию сбыта для выполнения годовых планов. Следовательно, даже при общем равновесии рынка временное появление скидок вполне вероятно. Наконец, если фактический спрос во второй половине года окажется ниже прогнозов, дилерам придется корректировать ценовую политику, чтобы избежать накопления непроданных автомобилей.
1: Автомобильные факты.
2: В настоящее же время большинство автомобилей, предлагаемых на российском рынке, уже доступны со скидками. Однако их размер, разумеется, может варьироваться. Наиболее привлекательные условия, как правило, распространяются на машины прошлых лет выпуска и на модели брендов, прекративших свою деятельность в нашей стране. Например, все еще можно найти новые автомобили, выпущенные 2 и даже 3 года назад, с дисконтом почти до трети стоимости. В то же время некоторые марки, недавно появившиеся на рынке, уже предлагают скидки, превышающие 10% от первоначальной стоимости. Суть ценообразования, как и прежде, сводится к соотношению спроса и предложений, наличию избыточных запасов или, наоборот, дефициту конкретных моделей. Но всем же понятно, что дилеры вряд ли будут предоставлять значительные скидки на автомобили нынешнего года с гибридными или электрическими силовыми установками, если только не стоит задача срочно распродать эти модели. Важно помнить, что автомобиль, находящийся на складе, не только устаревает и теряет в цене, но еще и требует расходов на обслуживание кредита, если он был приобретен с привлечением заемных средств. Непроданные остатки являются лишь одной из возможных причин распродажи, хотя и наиболее вероятной. Также существенное влияние оказывают и годовые планы продаж. В стремлении их выполнить, производители и дилеры отдельных брендов могут идти на определенные уступки. Однако рассчитывать на крупную скидку и дополнительные бонусы под конец года, как на основную стратегию покупки, ну такая себе история. Сезонные факторы уже не так выражены. Покупатели привыкли к тому, что автомобиль, произведенный в прошлом или даже в позапрошлом году, по сути является новым. И еще раз повторю, что стремление получить скидку – это вполне себе нормальное явление практически у любого человека, независимо от его достатка. Так что если вы являетесь охотником за интересом, предложениями, тогда не теряйте бдительности, они, вероятно, и возможны. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о необходимости ориентировать экономическую политику России на долгосрочные цели. Ключевым фактором роста экономического блока президент назвал внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса и граждан. По словам российского лидера, в настоящее время ускоряется динамика банковского кредитования, включая ипотечные кредиты, а также кредиты юридическим лицам. Государственные финансы сохраняют устойчивость. По итогам июня бюджет исполнен с профицитом в размере 196 миллиардов рублей. Глава государства указал на необходимость обеспечения дополнительной поддержки бюджетом российских субъектов. Владимир Путин подчеркнул, экономическая система России успешно справляется с внешними вызовами и давлением. Искусственные помехи на внутреннем рынке не способны подорвать общие макроэкономические показатели. Украине достаточно принять ответственные решения для остановки боевых действий. В Кремле отметили, Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с украинской стороной без предварительных условий. Ключевая задача состоит в устранении первопричин конфликта и обеспечении интересов Москвы. Президент подчеркнул, Россия не приемлет язык ультиматумов, который пытается применить Запад. Владимир Путин указал, Российская Федерация открыта для тех, кто готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Именно такой подход, способность слышать друг друга и находить общие развязки, является гармоничным путем развития в условиях серьезных глобальных вызовов. Российские аграрии в новом сельскохозяйственном сезоне могут собрать рекордный урожай масличных культур. Расширение посевных площадей, благоприятные условия, высокий спрос со стороны переработчиков позволяют участникам рынка рассчитывать на дальнейший рост производства растительных масел и экспорта. Основной прирост обеспечен подсолнечником и рапсом. Посевные площади под масличными культурами в этом году достигли исторического максимума почти в 23,5 миллиона гектаров. Это примерно на 4% выше прошлогоднего уровня. Урожай основных масличных культур в нынешнем сезоне может достичь 41 миллиона тонн, что станет новым рекордом для отрасли. Производство растительных масел может вырасти до 12 миллионов тонн. Минздрав расширил перечень редких заболеваний. Таким образом, увеличение списка орфанных заболеваний улучшает диагностику болезней и упрощает процесс регистрации необходимых препаратов. В России действует многоуровневая система финансирования лечения орфанных заболеваний, распределенная между федеральным центром и регионами. Основная нагрузка по обеспечению детей ложится на президентский фонд «Круг добра», который с 2021 года закупает дорогостоящие препараты для всех детей с тяжелыми редкими заболеваниями. С нынешнего года заработал резервный механизм, если регион не может самостоятельно закупить препарат для взрослого пациента из-за высокой стоимости или резкого роста числа больных, он может получить на это целевую федеральную субсидию. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
3: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Не заходи в Сувалков.
6: Почему?

0: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
1: Убедила, иду.
2: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Дынька, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
2: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто как.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
5: Не заходи в Сувалков.
6: Почему?
5: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
6: Убедила. Иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Переговоры главы МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио завершились в Маниле. Они продолжались 35 минут. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над российскими регионами. Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки обнаружили и уничтожили 26 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщает РИА Новости. Все цели были уничтожены. В Минобороны России накануне пояснили, что контроль над селом Благодатное в Запорожской области создает условия для дальнейшего продвижения наших войск. Село Благодатное перешло под контроль российской армии. Это крупный район обороны ВСУ площадью более 5 квадратных километров. Правительство России обсуждает различные предложения по совершенствованию госуслуг. Одно из них – сделать портал универсальной цифровой экосистемой. Рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. У госуслуг есть важное преимущество. Каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и госорганами. Однако финальные решения по стратегии развития портала еще не приняты. Дискуссия продолжается. Сейчас обсуждается идея добавить в госуслуги целый ряд функций соцсетей. Семейные чаты, сообщества и ленту новостей написали «Известия». Приоритетной линией развития госуслуг является трансформация единого портала в универсальную цифровую платформу для жизни, общения и получения услуг. Росатом получил сертификат СТ-1 на первый медицинский циклотрон, и скоро он начнет поступать в больницы, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на форуме «Территория смыслов». Получение сертификата СТ-1 означает, что данный циклотрон производится в России и внесен в реестр промышленной продукции российского производства. Циклотрон устанавливается прямо в медицинской организации и используется для производства радиофармацевтических лекарств. Препаратов. Курс доллара на сегодня 78,48, а курс евро 89,60. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. Сушикрай.ру.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Покупка автомобиля – одна из тех расходных статей бюджета, где каждый с удовольствием примет экономию. Еще и спасибо скажет. Сегодня о том, а стоит ли ждать скидки на автомобили в нынешнем году. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если коротко, то во второй половине 2026-го ожидать существенных распродаж или, скажем так, повсеместного снижения цен на автомобильном рынке не приходится. Дистрибьюторам и дилерам нет острой необходимости в агрессивном стимулировании продаж. Скидочные предложения сохраняются, однако носить они будут избирательный характер, касаясь в основном моделей с избыточными сладкими запасами и менее популярных комплектаций. В то же время по востребованным моделям и автомобилям с ограниченной доступностью дисконт может даже уменьшиться. Для автомобилей, импортируемых по параллельным и альтернативным схемам, заметного снижения стоимости вообще ожидать не стоит, поскольку новые поставки оперативно корректируются в зависимости от колебаний курса валют. Локализованные бренды покажут большую устойчивость, активно применяя программу субсидированного кредитования, трейд-ин и собственные маркетинговые инициативы. Знаете, что за первые 6 месяцев нынешнего года в Россию было импортировано немногим более 186 тысяч новых легковых автомобилей. С учетом продукции отечественных заводов это примерно 430 тысяч единиц. Общий объем предложения на рынке составил 616 тысяч автомобилей. За этот же период было зарегистрировано почти 609 тысяч новых машин. Учитывая нюансы спецрегистрации, небольшой объем экспорта, рынок характеризуется балансом без видимого спроса товарных запасов. Отсутствие избыточной численности автомобилей у дилеров вовсе не означает полного исчезновения скидок. Даже на стабильном рынке дилеры могут предлагать определенные локальные акции на определенные модели, имеющие излишек предложения, или, например, подлежащие выводу перед обновлением новой модельной линейки. Такие предложения, конечно, могут быть ограниченными по времени и объему, но все равно остаются возможными. Кроме того, сезонные факторы имеют значительное влияние. Традиционно к концу года, особенно в ноябре и декабре, дилеры активизируют меры по стимулированию сбыта для выполнения годовых планов. Следовательно, даже при общем равновесии рынка временное появление скидок вполне вероятно. Наконец, если фактический спрос во второй половине года окажется ниже прогнозов, дилерам придется корректировать ценовую политику, чтобы избежать накопления непроданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее же время большинство автомобилей, предлагаемых на российском рынке, уже доступны со скидками. Однако их размер, разумеется, может варьироваться. Наиболее привлекательные условия, как правило, распространяются на машины прошлых лет выпуска и на модели брендов, прекративших свою деятельность в нашей стране. Например, все еще можно найти новые автомобили, выпущенные 2 и даже 3 года назад, с дисконтом почти до трети стоимости. В то же время некоторые марки, недавно появившиеся на рынке, уже предлагают скидки, превышающие 10% от первоначальной стоимости. Суть ценообразования, как и прежде, сводится к соотношению с спроса и предложений, наличию избыточных запасов или, наоборот, дефициту конкретных моделей. Но всем же понятно, что дилеры вряд ли будут предоставлять значительные скидки на автомобили нынешнего года с гибридными или электрическими силовыми установками, если только не стоит задача срочно распродать эти модели. Важно помнить, что автомобиль, находящийся на складе, не только устаревает и теряет в цене, но еще и требует расходов на обслуживание кредита, если он был приобретен с привлечением заемных средств. Непроданные остатки являются лишь одной из возможных причин распродажи, хотя и наиболее вероятной. Также существенное влияние оказывают и годовые планы продаж. В стремлении их выполнить, производители и дилеры отдельных брендов могут идти на определенные уступки. Однако рассчитывать на крупную скидку и дополнительные бонусы под конец года, как на основную стратегию покупки, ну такая себе история. Сезонные факторы уже не так выражены. Покупатели привыкли к тому, что автомобиль, произведенный в прошлом или даже в позапрошлом году, по сути является новым. И еще раз повторю, что стремление получить скидку – это вполне себе нормальное явление практически у любого человека, независимо от его достатка. Так что если вы являетесь охотником за интересным предложениями, тогда не теряйте бдительности, они вероятны и возможны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
5: Шинка, арбуз, как же прекрасен и сладок и вкус.
6: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
7: Не заходи в Сувалков.
8: Почему?
7: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
8: Убедила. Иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Три жителя ЛНР задержаны по подозрению в госизмене за сбор и передачу военных данных украинским спецслужбам. По данным ФСБ, жители ЛНР 63-го, 69-го и 77-го года рождения независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб собирали и передавали сведения военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти. На данный момент ведется следствие. Возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. К началу нового эпидсезона граждан будут прививать бесплатно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране начнется в начале сентября. Цена на вакцины не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный, сказала Попова. Она отметила, что в первую очередь от гриппа будут прививать детей, пенсионеров, граждан с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также людей, которые в силу своей профессии имеют большое количество контактов с другими людьми. По словам Поповой, в некоторых странах южного полушария возникают эпидосложнения по гриппу, но Роспотребнадзор внимательно мониторит все, что происходит в мире. Операторы сотовой связи зафиксировали сокращение потребления мобильного интернета в некоторых регионах страны, пишут ведомости со ссылкой на опрошенных операторов. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшей школы экономики, на конец 2025 года к интернету были подключены почти 172 миллиона абонентов мобильной связи в сегменте мобильного интернета. Превалируют физлица, которые составляют без малого 93% всех абонентов и генерируют почти 94% трафика из общего объема 46 эбайт. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила продажи пакетных туров, и туристов будут подробнее информировать о возможных рисках и особенностях страны отдыха, сообщила Ассоциация туроператоров России. Одно из заметных изменений касается объема информации, которую туроператор или турагент обязан предоставить до заключения договора. Турист должен получить информацию, в частности, о правилах въезда и пребывания в стране, таможенных требованиях, медицинских и санитарно-эпидемиологических правилах, правилах, возможных угрозах безопасности, национальных, религиозных и культурных особенностях страны. Туркомпании с учетом новых правил должны будут актуализировать информационные памятки для туристов, дополнив их сведениями о местных законах, обычаях и других особенностях стран пребывания. При продаже тура в офисе туристу теперь могут предложить отдельно подтвердить, что он ознакомился с памяткой по стране и другими важными сведениями о поездке. Курс доллара на сегодня 78.48, курс евро 89.60. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего. Берегите себя и до встречи.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Прекрасен и сладок и вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству подготовить проекты нормативных документов по переносу сроков погашения регионам задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. Это означает, в распоряжении субъектов Федерации только в текущем году появится дополнительно свыше 100 миллиардов рублей. Речь идет о предоставлении дополнительного ресурса, который может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста. Помимо этого, на поддержку технологического развития отметил глава государства. Российский лидер подчеркнул, перенос сроков погашения до даст субъектам дополнительный финансовый ресурс. Такая гибкость помогает планировать развитие инфраструктуры и более уверенно распределять бюджетные обязательства, что снижает нагрузку на региональные финансы. По подсчетам экспертов, общий дефицит бюджета российских регионов к концу нынешнего года может достигнуть 2 триллионов рублей. В Кремле заявили, Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, пока европейцы подстрекают Киев к боевым действиям. Москва готова к процессу мирного урегулирования на Украине, при этом на банковой полное отсутствие взаимопонимания в необходимости диалога. Российская сторона неоднократно подчеркивала украинским властям необходимо принять ответственное решение. Напомню, ранее Владимир Путин указал, базой для переговорного процесса должны стать договоренности, достигнутые в ходе встреч в Стамбуле, а также модальности, которые обсуждались в Анкоридже. Кроме того, президент подчеркнул, Москва будет учитывать реалии на земле и принципы, изложенные им несколько лет назад на выступлении в Министерстве иностранных дел. Российский лидер напомнил, Москва пыталась договориться на протяжении 8 лет, но из-за отказа со стороны Киева была вынуждена защищать жителей Донбасса. В Кремле заявили, ситуация на топливном рынке требует особого внимания и продолжения действий дополнительных мер. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, сложности в топливной отрасли носят временный характер и не повлияют на общую динамику российской экономики. По словам президента, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. Во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на автозаправочных станциях заметно сокращаются. При этом в отдельных субъектах ситуация все же остается достаточно напряженной. Ранее Государственная Дума приняла закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Это помогает сохранить стабильные поставки горюче-смазочных материалов и снизить риски для предприятий. Центр избирком завершил регистрацию списков кандидатов в депутаты Государственной Думы от партий. Принято постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты от «Справедливой России», КПРФ, «Единой России», «Новых людей» и ЛДПР. Выборы депутатов Государственной Думы, напомню, пройдут с 18 по 20 сентября и будут совмещены с другими избирательными кампаниями. Выборы будут организованы по смешанной системе. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. Участие в голосовании впервые примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Для исторических регионов сформированы отдельные одномандатные округа. В Донецкой Народной Республике 3 округа, в Луганской 2, в Запорожской и Херсонской областях по одному. Отмечается, избирательной системе предстоит учесть все возможные угрозы и максимально обеспечить безопасность участников процесса при проведении предстоящих выборов в Государственную Думу. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Арбуз, как же прекрасен и сладок их вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза», пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила, иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре «Сити Плаза», 1-й этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
3: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству подготовить проекты нормативных документов по переносу сроков погашения регионам задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. Это означает, в распоряжении субъектов Федерации только в текущем году появится дополнительно свыше 100 миллиардов рублей. Речь идет о предоставлении дополнительного ресурса, который может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста. Помимо этого, на поддержку технологического развития отметил глава государства. Российский лидер подчеркнул, перенос сроков погашения до субъектам дополнительный финансовый ресурс. Такая гибкость помогает планировать развитие инфраструктуры и более уверенно распределять бюджетные обязательства, что снижает нагрузку на региональные финансы. По подсчетам экспертов, общий дефицит бюджета российских регионов к концу нынешнего года может достигнуть 2 триллионов рублей. В Кремле заявили, Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, пока европейцы подстрекают Киев к боевым действиям. Москва готова к процессу мирного урегулирования на Украине, при этом на Банковой полное отсутствие взаимопонимания в необходимости диалога. Российская сторона неоднократно подчеркивала украинским властям необходимо принять ответственное решение. Напомню, ранее Владимир Путин указал, базой для переговорного процесса должны стать договоренности, достигнутые в ходе встречи в Стамбуле, а также модальности, которые обсуждались в Анкоридже. Кроме того, президент подчеркнул, Москва будет учитывать реалии на земле и принципы, изложенные им несколько лет назад на выступлении Министерства иностранных дел. Российский лидер напомнил, Москва пыталась договориться на протяжении 8 лет, но из-за отказа со стороны Киева была вынуждена защищать жителей Донбасса. В Кремле заявили, ситуация на топливном рынке требует особого внимания и продолжения действий дополнительных мер. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, сложности в топливной отрасли носят временный характер и не повлияют на общую динамику российской экономики. По словам президента, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. Во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на автозаправочных станциях заметно сокращаются. При этом в отдельных субъектах ситуация все же остается достаточно напряженной. Ранее Государственная Дума приняла закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Это помогает сохранить стабильные поставки горюче-смазочных материалов и снизить риски для предприятий. Центр избирком завершил регистрацию списков кандидатов в депутаты Государственной Думы от партий. Принято постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты от «Справедливой России», КПРФ, «Единой России», «Новых людей» и ЛДПР. Выборы депутатов Государственной Думы, напомню, пройдут с 18 по 20 сентября и будут совмещены с другими избирательными кампаниями. Выборы будут организованы по смешанной системе. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. Участие в голосовании впервые примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Для исторических регионов сформированы отдельные одномандатные округа. В Донецкой Народной Республике 3 округа, в Луганской 2, в Запорожской и Херсонской областях по одному. Отмечается, избирательной системе предстоит учесть все возможные угрозы и максимально обеспечить безопасность участников процесса при проведении предстоящих выборов в Государственную Думу. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Покупка автомобиля – одна из тех расходных статей бюджета, где каждый с удовольствием примет экономию. Еще и спасибо скажет. Сегодня о том, а стоит ли ждать скидки на автомобили в нынешнем году. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если коротко, то во второй половине 2026-го ожидать существенных распродаж или, скажем так, повсеместного снижения цен на автомобильном рынке не приходится. Дистрибьюторам и дилерам нет острой необходимости в агрессивном стимулировании продаж. Скидочные предложения сохраняются, однако носить они будут избирательный характер, касаясь в основном моделей с избыточными сладкими запасами и менее популярных комплектаций. В то же время по востребованным моделям и автомобилям с ограниченной доступностью дисконт может даже уменьшиться. Для автомобилей, импортируемых по параллельным и альтернативным схемам, заметно снижение стоимости вообще ожидать не стоит, поскольку новые поставки оперативно корректируются в зависимости от колебаний курса валют. Локализованные бренды покажут большую устойчивость, активно применяя программу субсидированного кредитования, трейд-ин и собственные маркетинговые инициативы. Знаете, что за первые 6 месяцев нынешнего года в Россию было импортировано немногим более 186 тысяч новых легковых автомобилей. С учетом продукции отечественных заводов это примерно 430 тысяч единиц. Общий объем предложения на рынке составил 616 тысяч автомобилей. За этот же период было зарегистрировано почти 609 тысяч новых машин. Учитывая нюансы спецрегистрации, небольшой объем экспорта, рынок характеризуется балансом без видимого спроса товарных запасов. Отсутствие избыточной численности автомобилей у дилеров вовсе не означает полного исчезновения скидок. Даже на стабильном рынке дилеры могут предлагать определенные локальные акции на определенные модели, имеющие излишек предложения, или, например, подлежащие выводу перед обновлением новой модельной линейки. Такие предложения, конечно, могут быть ограниченными по времени и объему, но все равно остаются возможными. Кроме того, сезонные факторы имеют значительное влияние. Традиционно к концу года, особенно в ноябре-декабре, дилеры активизируют меры по стимулированию сбыта для выполнения годовых планов. Следовательно, даже при общем равновесии рынка временное появление скидок вполне вероятно. Наконец, если фактический спрос во второй половине года окажется ниже прогнозов, дилерам придется корректировать ценовую политику, чтобы избежать накопления непроданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее же время большинство автомобилей, предлагаемых на российском рынке, уже доступны со скидками. Однако их размер, разумеется, может варьироваться. Наиболее привлекательные условия, как правило, распространяются на машины прошлых лет выпуска и на модели брендов, прекративших свою деятельность в нашей стране. Например, все еще можно найти новые автомобили, выпущенные 2 и даже 3 года назад, с дисконтом почти до трети стоимости. В то же время некоторые марки, недавно появившиеся на рынке, уже предлагают скидки, превышающие 10% от первоначальной стоимости. Суть ценообразования, как и прежде, сводится к соотношению спроса и предложений, наличию избыточных запасов или, наоборот, дефициту конкретных моделей. Но всем же понятно, что дилеры вряд ли будут предоставлять значительные скидки на автомобили нынешнего года с гибридными или электрическими силовыми установками, если только не стоит задача срочно распродать эти модели. Важно помнить, что автомобиль, находящийся на складе, не только устаревает и теряет в цене, но еще и требует расходов на обслуживание кредита, если он был приобретен с привлечением заемных средств. Непроданные остатки являются лишь одной из возможных причин распродажи, хотя и наиболее вероятной. Также существенное влияние оказывают и годовые планы продаж. В стремлении их выполнить, производители и дилеры отдельных брендов могут идти на определенные уступки. Однако рассчитывать на крупную скидку и дополнительные бонусы под конец года, как на основную стратегию покупки, ну такая себе история. Сезонные факторы уже не так выражены. Покупатели привыкли к тому, что автомобиль, произведенный в прошлом или даже в позапрошлом году, по сути является новым. И еще раз повторю, что стремление получить скидку – это вполне себе нормальное явление практически у любого человека, независимо от его достатка. Так что если вы являетесь охотником за интересом, предложениями, тогда не теряйте бдительности, они, вероятно, и возможны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
3: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: to get you out of my head.
1: Какую любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Как же прекрасен и сладок и вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так весело.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Основной поезд скидящих средств вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.